0: В этом году в регион поступила отечественная трехвалентная вакцина, которая обеспечивает защиту от трех штаммов вируса гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или учебы. Лучший участковый Карачаево-Черкесии служит в Адыге Хабле. Победителем народного голосования в региональном этапе конкурса «Народный участковый 2026» стал майор полиции Эльвира Илдашева. Она обслуживает аул Адыге Хабль, где проживает более 2000 человек. В 2025 году участковая рассмотрела 116 обращений жителей, пресекла 44 правонарушения и раскрыла преступления. Жители аула отмечают ее открытость и готовность помочь. Майор Юлдашева представит республику во всероссийском финале конкурса «Народный участковый 2026». Имя победителя назовут в день сотрудника органов внутренних дел 10 ноября.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем съесть.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Все, кино не будет.
1: Как не будет?
0: Электричество кончилось.
1: Все будет в кинотеатре «Чарли».
2: Смотрите на этой неделе в кинотеатре «Чарли». Новинки. Криминальный боевик «Перевозчик наследия», категория 16+. Премьера фильма «Пиковая дама. Черный обряд». В ролях Алина Бабак, Игорь Хрипунов, Владимир Селезнев, Валерия Дмитриева, Сергей Походаев и другие. Категория 16+. Американская комедия «Девушка без комплексов», категория 18+. Ужас «Видение», категория 16+. А также боевик «Фантастическая четверка», категория 12+. Российская комедия «Парень с нашего кладбища», категория 12+. Криминальный боевик «Хитман. Агент 47», категория 18+. Мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы», категория 6+. Спонсор программы — кинотеатр «Чарли», ТРК «Россия», 4 уровень. Телефон для справок 264-264.
3: У меня есть потрясающий...

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, УТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи из цикла «Моя республика». Этот цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о свадебных традициях кубанских нагайцев, а в частности о сватовстве. Со временем некоторые моменты традиционной свадьбы незаслуженно забываются. У нагайцев это, например, состязание конников, борцов, силачей по поднятию тяжести, певцов, но многие бытуют до сих пор. Например, обряд кашуф – избегание невесты родителей, старших родственников мужа, а также избегание женихом родителей невесты. В прошлом о желании девушки выйти замуж за того или иного парня никто не спрашивал. Парень также был неволен в выборе невесты. Это решали его и ее отец, и старшие родственники. В настоящее время решающий голос остается за девушкой и парнем. Свадьбу проводят, считаясь с их мнением. Современный свадебный цикл кубанских нагайцев состоит из элементов сватовство, кыс-айтеруф, торжественная регистрация брака и свадебный вечер в доме невесты, церемония привода невесты в дом жениха и большая свадьба бет-ашар-той в доме жениха. Сватовство у нагайцев несколько похоже на церемонию сватовства, например, у узбеков, киргизов, казахов и некоторых народов Северного Кавказа. Узнав о взаимной склонности молодых, родители жениха посылают к родителям невесты сватов – кудалар. Сватами выбирают всеми уважаемых стариков, славящихся своим красноречием и хорошо знающих свадебный обряд. В наши дни отец девушки заранее ставится в известность о приходе сватов. Об этом ему сообщает жена, которой дочь поверяет свои секреты. Сватов торжественно встречают и усаживают на почетное место тер или тор. После угощения гости, поговорив о житейских делах, переходят к главной цели визита. Если стороны находят общий язык, то сразу же решают вопрос и о дне свадьбы. В прошлом у нагайцев отец девушки, если и был согласен выдать дочь замуж, все же не давал ответа сватам сразу, а говорил, что подумает, посоветуется с родственниками. Сваты приходили второй, а иногда и третий раз, и только тогда получали положительный ответ. Ответа не давали до тех пор, пока семья девушки не соберет сведений о положении семьи жениха. Одновременно с вопросом о замужестве решался в прошлом вопрос о колыме. Величина его зависела от именитости и зажиточности семьи жениха. У богатых колым достигал 1000 рублей, 30-40 голов скота, а у бедных был значительно меньше. Многие бедняки из-за невозможности уплатить колым не женились до 40-50 лет. После того, как вопрос о браке решен, жених и невеста начинают придерживаться еще не изжитого в нагайской действительности обычая избегания кашуф. Жених не имеет права встречаться и разговаривать с матерью и отцом невесты, а также со старшими ее родственниками, дядями, братьями и так далее. В прошлом от соблюдения этого обычая молодой мужчина освобождался через 6-8 месяцев со дня свадьбы после совершения обряда показа жениха – киев-кургиз-туф. В определенный день молодой мужчина вместе с друзьями приглашался в дом родителей жены. Он обычно приходил с подарками для них. Во время угощения тесть произносил тост в честь молодых, давал жизненные советы. С этого дня молодой муж мог беспрепятственно ходить в дом отца жены. Невеста до свадьбы также придерживалась обряда избегания. После свадьбы молодая почти сразу показывается матери и родственникам мужа. Однако свекра она не видит еще около года, до тех пор, пока свекор не даст согласия увидеть невестку. При первой встрече свекор, свекровь и родственники мужа одаривают молодую. Сейчас это, как правило, золото, а обряд часто устраивают во время или сразу после свадьбы. В свою очередь и молодая одаривает новых родственников. Один из запретов для невесты – после сватовства не называть родных жениха по имени. Она должна давать им ласкательные имена. Например, Кишке-Яс – маленький мальчик, или Мырзам – мой господин.
Еще больше о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших выпусках. Но на сегодня все.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу, 3 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 6, днем до плюс 15 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 12 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Домбае также пасмурно, ночью всего плюс 3, днем до плюс 11 градусов. В Архызе температура еще ниже, ночью плюс 2, днем плюс 10, пасмурно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а наша радиостанция КЧРФМ продолжает цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Сегодня поговорим об абазинской свадьбе. Здесь издревле практиковались две основные формы заключения брака – по сговору и умыкание. При этом намного больше был распространен брак по сговору. Существовал также колыбельный сговор, известный и другим народам Кавказа. Обычно он заключался между дружественными семьями, когда будущие муж и жена были детьми или даже младенцами. В день увоза невесты из родительского дома за ней посылали свиту родственников жениха, его близких друзей, одну-двух женщин. Ехал и сам жених. С момента приезда гостей девушка находилась в своей комнате в кругу родственниц. После короткого угощения гости изъявляли желание уехать вместе с невестой. Но это им удавалось не сразу, так как родственники девушки изобретали целый ряд препятствий, которые можно было преодолеть, только заплатив выкуп. Со дня привоза невесты и до свадьбы в прошлом проходило около месяца. На это время ее помещали в дом одного из родственников жениха, так называемый промежуточный дом, Адгалырта. Невеста находилась там под опекой семьи. Каждый вечер собиралась молодежь, устраивала танцы, на которых мог присутствовать и жених. Сам жених до свадьбы тоже находился у кого-нибудь из близких друзей – Течара. За то время, что невеста находилась в промежуточном доме, родители жениха готовили все необходимое для свадьбы. Родители невесты не принимали участия в свадьбе ни своим присутствием, ни расходами. Вообще, участие стороны невесты в свадьбе ограничивалось присутствием нескольких родственников мужчин на религиозном обряде бракосочетания – наках. День свадьбы оглашали заранее и посылали вестников во все аулы, чтобы пригласить родственников. На крыше дома, где проходила свадьба, вывешивали флаг – знак того, что здесь проходит свадебное торжество. За невестой ехали шумные компании на тачанках, молодые люди верхом на лошадях. Увозили ее под свадебную песнь «Оридада». На своем пути к дому жениха молодежь устраивала скачки, стреляла из ружей. Невесту сразу не вводили в дом. Некоторое время она должна была стоять в кругу танцующих с двумя родственницами мужа по сторонам. Непременным участником танцев был своего рода распорядитель. Он веселил присутствующих, приглашал на танец пары, расхваливал танцующих, призывал родственников и друзей выкупить их из круга. Под звуки особой старинной мелодии невесту вводили в дом. На пороге ее осыпали сладостями и мелкими монетами. Под ноги бросали

овечью шкуру. В прошлом невесту осыпали также просом, причем женщина, совершавшая этот обряд, трижды произносила про себя: «Пусть твой род множится, как умножается каждое это зернышко». Сначала невесту вводили в дом свекрови. Здесь ее встречала пожилая родственница, мазала ей губы смесью меда и топленого масла, желала ей в новой семье сладкой жизни. Другая женщина, известная своим крепким здоровьем и многодетностью, подходила к невесте и, расстегнув ей пояс, снова завязывала, но уже более свободно. Этот прием был направлен на то, чтобы молодая не осталась бездетной. Затем невесту уводили в приготовленную для нее комнату. На второй день после свадьбы совершался обряд знакомства свекрови с невесткой – кфнадылра. На это торжество приглашались близкие родственницы. Пока невестку под звуки гармонии вводили в комнату, преднамеренно создавали ей на пути беспорядок. Бросали на порог веник, разбрасывали мелкие предметы. Считалось, что если невестка заметит лежащие не на месте предметы и отложит их, или мимикой, по обычаю она не должна была говорить, чтобы не быть услышанной старшими, попросит их убрать, то она будет аккуратной хозяйкой. Если же пройдет мимо, то будет ленивой и неряшливой. Невестку ставили около двери, присутствующие по старшинству подходили к ней, трижды обнимали, высказывали добрые пожелания. Кто-нибудь из женщин при этом объяснял невестке, кто сейчас к ней подходит и кем она приходится мужу. По существу это было формальное знакомство невестки с родственницами мужа. Интересен и обряд рчважвара – снятие запрета не разговаривать со свекровью. Его проводили через несколько недель после свадьбы. Знакомство со свекром и снятие запрета на разговор с ним могло проходить намного позже, иногда даже через 5 или 10 лет. А порой невестка никогда не разговаривала со свекром. Кроме того, молодой снохе разрешали первый раз посетить дом родителей лишь ближе к концу первого года замужества. Современная абазинская свадьба сохраняет в себе сложившиеся на протяжении многих лет элементы. Например, как и много лет назад, считается особым удальством умение всадника загнать лошадь в дом и получить за это подарок. Не утратили своей актуальности обычаи почитания старших. Также жених не появляется у себя дома с момента увоза невесты и до самой свадьбы. А после свадьбы не показывается старшим, пока его, согласно традициям, не приведут домой оттуда, где он находился все это время. Все чаще на современных абазинских невестах можно видеть красивейшие национальные платья, а на женихах – черкесские. И это важный показатель того, что все чаще молодежь ищет пути к своим истокам. И это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. Еще больше о традициях, культуре и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. Не пропустите!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной, 7.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Поезда здоровья продолжают работу в самых отдаленных уголках Карачаева-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов рассказал, что за 8 месяцев с начала года мобильные комплексы совершили более 115 выездов в горные аулы и села республики. Обследовали почти 27 тысяч человек. Благодаря передвижным комплексам жители региона проходят ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдают анализы крови и получают консультацию узких специалистов буквально в нескольких шагах от дома. Особенно важно, что врачам удалось выявить на ранних стадиях немало случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета. А ведь именно вовремя поставленный диагноз помогает сберечь здоровье, а порой и жизнь. Проект «Поезд здоровья» заработал в Карачаево-Черкесии в 2022 году и уже давно доказал свою эффективность. Сегодня по Карачаево-Черкесии курсируют 9 передвижных комплексов. В ближайшее время поступят еще 2. Тимрезов пригласил земляков на диспансеризацию и добавил, что в этом месяце онкологи и маммологи на мобильном маммографе дополнительно проведут ежегодную акцию «Розовый октябрь». Она направлена на профилактику и раннее выявление рака груди. В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная прививочная кампания. Одними из первых прививку от гриппа сделали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом Карачаево-Черкесии Сергеем Бескокотовым. В этом году в регион поступила отечественная трехвалентная вакцина, которая обеспечивает защиту от 3 штаммов вируса гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или учебы. Лучший участковый Карачаево-Черкесии служит Вадыги Хабли. Победителем народного голосования в региональном этапе конкурса «Народный участковый 2026» стал майор полиции Эльвира Юлдашева. Она обслуживает аул Адыги Хабль, где проживает более 2000 человек. В 2025 году участковая рассмотрела 116 обращений жителей, пресекла 44 правонарушения и раскрыла преступления. Жители аула отмечают ее открытость и готовность помочь. Майор Юлдашева представит республику во всероссийском финале конкурса «Народный участковый 2026». Имя победителя назовут в день сотрудника органов внутренних дел 10 ноября. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 00 23.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Черкесия, это для нас.
1: А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к

информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Реклама на 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Карачаевске 8.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Поезда здоровья продолжают работу в самых отдаленных уголках Карачаева-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов рассказал, что за 8 месяцев с начала года мобильные комплексы совершили более 115 выездов в горные аулы и села республики, обследовали почти 27 тысяч человек. Благодаря передвижным комплексам жители региона проходят ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдают анализы крови и получают консультацию узких специалистов буквально в нескольких шагах от дома. Особенно важно, что врачам удалось выявить на ранних стадиях немало случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета. А ведь именно вовремя поставленный диагноз помогает сберечь здоровье, а порой и жизнь. Проект «Поезд здоровья» заработал в Карачаево-Черкесии в 2022 году и уже давно доказал свою эффективность. Сегодня по Карачаево-Черкесии курсируют 9 передвижных комплексов. В ближайшее время поступят еще 2. Тимрезов пригласил земляков на диспансеризацию и добавил, что в этом месяце онкологи и маммологи на мобильном маммографе дополнительно проведут ежегодную акцию «Розовый октябрь». Она направлена на профилактику и раннее выявление рака груди. В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная прививочная кампания. Одними из первых прививку от гриппа сделали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом Карачаево-Черкесии Сергеем Бескокотовым. В этом году в регион поступила отечественная трехвалентная вакцина, которая обеспечивает защиту от 3 штаммов вируса гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или учебы. Лучший участковый Карачаево-Черкесии служит Вадыги Хабли. Победителем народного голосования в региональном этапе конкурса «Народный участковый 2026» стал майор полиции Эльвира Юлдашева. Она обслуживает аул Адыги Хабль, где проживает более 2000 человек. В 2025 году участковая рассмотрела 116 обращений жителей, пресекла 44 правонарушения и раскрыла преступления. Жители аула отмечают ее открытость и готовность помочь. Майор Юлдашева представит республику во всероссийском финале конкурса «Народный участковый 2026». Имя победителя назовут в день сотрудника органов внутренних дел 10 ноября.
2: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу, 3 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 6, днем до плюс 15 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 12 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Домбае также пасмурно, ночью всего плюс 3, днем до плюс 11 градусов. В Архызе температура еще ниже, ночью плюс 2, днем плюс 10, пасмурно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве.
1: Let's do that song for people.

0: В Учке Кени 9 утра.
1: Ай!

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: лично займусь этим делом. Этот таинственный жених, подлец ничтожный. А, кстати, вы не знаете, кто это, да?
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

видимо, не случайно. Я заключил с тобой пари, а ты доверься и пари. Верь.

0: В Архизе 10 утра.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи из цикла «Моя республика». Этот цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о свадебных традициях кубанских нагайцев, а в частности о сватовстве. Со временем некоторые моменты традиционной свадьбы незаслуженно забываются. У нагайцев это, например, состязание конников, борцов, силачей по поднятию тяжести, певцов, но многие бытуют до сих пор. Например, обряд кашуф – избегание невесты родителей, старших родственников мужа, а также избегание женихом родителей невесты. В прошлом о желании девушки выйти замуж за того или иного парня никто не спрашивал. Парень также был неволен в выборе невесты. Это решали его и ее отец, и старшие родственники.

Невесты сватов – кудалар. Сватами выбирают всеми уважаемых стариков, славящихся своим красноречием и хорошо знающих свадебный обряд. В наши дни отец девушки заранее ставится в известность о приходе сватов. Об этом ему сообщает жена, которой дочь поверяет свои секреты. Сватов торжественно встречают и усаживают на почетное место тер или тор. После угощения гости, поговорив о житейских делах, переходят к главной цели визита. Если стороны находят общий язык, то сразу же решают вопрос и о дне свадьбы. В прошлом у ногайцев отец девушки, если и был согласен выдать дочь замуж, все же не давал ответа сватам сразу, а говорил, что подумает, посоветуется с родственниками. Сваты приходили второй, а иногда и третий раз, и только тогда получали положительный ответ. Ответа не давали до тех пор, пока семья девушки не соберет сведений о положении семьи жениха. Одновременно с вопросом о замужестве решался в прошлом вопрос о колыме. Величина его зависела от именитости и зажиточности семьи жениха. У богатых колым достигал 1000 рублей, 30-40 голов скота, а у бедных был значительно меньше. Многие бедняки из-за невозможности уплатить колым не женились до 40-50 лет. После того, как вопрос о браке решен, жених и невеста начинают придерживаться еще не изжитого в ногайской действительности обычая избегания кашуф. Жених не имеет права встречаться и разговаривать с матерью и отцом невесты, а также со старшими ее родственниками, дядями, братьями и так далее. В прошлом от соблюдения этого обычая молодой мужчина освобождался через 6-8 месяцев со дня свадьбы, после совершения обряда показа жениха – киев кургистуф. В определенный день молодой мужчина вместе с друзьями приглашался в дом родителей жены. Он обычно приходил с подарками для них. Во время угощения тесть произносил тост в честь молодых, давал жизненные советы. С этого дня молодой муж мог беспрепятственно ходить в дом отца жены. Невеста до свадьбы также придерживалась обряда избегания. После свадьбы молодая почти сразу показывается матери и родственникам мужа. Однако свекра она не видит еще около года, до тех пор, пока свекор не даст согласия увидеть невестку. При первой встрече свекор, свекровь и родственники мужа одаривают молодую. Сейчас это, как правило, золото, а обряд часто устраивают во время или сразу после свадьбы. В свою очередь и молодая одаривает новых родственников. Один из запретов для невесты – после сватовства не называть родных жениха по имени. Она должна давать им ласкательные имена. Например, Кишкей-Яс – маленький мальчик, или Мырзам – мой господин. Еще больше о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших выпусках. Но на сегодня все.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи из цикла «Моя республика». Этот цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о свадебных традициях кубанских нагайцев, а в частности о сватовстве. Со временем некоторые моменты традиционной свадьбы незаслуженно забываются. У нагайцев это, например, состязание конников, борцов, силачей по поднятию тяжести, певцов, но многие бытуют до сих пор. Например, обряд кашуф – избегание невесты родителей, старших родственников мужа, а также избегание женихом родителей невесты. В прошлом о желании девушки выйти замуж за того или иного парня никто не спрашивал. Парень также был неволен в выборе невесты. Это решали его и ее отец, и старшие родственники. В настоящее время решающий голос остается за девушкой и парнем. Свадьбу проводят, считаясь с их мнением. Современный свадебный цикл кубанских нагайцев состоит из элементов – сватовство, кыс-айтыруф, торжественная регистрация брака и свадебный вечер в доме невесты, церемония привода невесты в дом жениха и большая свадьба – бет-ашар-той в доме жениха. Сватовство у нагайцев несколько похоже на церемонию сватовства, например, у узбеков, киргизов, казахов и некоторых народов Северного Кавказа. Узнав о взаимной склонности молодых, родители жениха посылают к родителям

не свадьбы. В прошлом у нагайцев отец девушки, если и был согласен выдать дочь замуж, все же не давал ответа сватам сразу, а говорил, что подумает, посоветуется с родственниками. Сваты приходили второй, а иногда и третий раз, и только тогда получали положительный ответ. Ответа не давали до тех пор, пока семья девушки не соберет сведений о положении семьи жениха. Одновременно с вопросом о замужестве решался в прошлом вопрос о Колыме. Величина его зависела от именитости и зажиточности семьи жениха. У богатых Колым достигал 1000 рублей, 30-40 голов скота, а у бедных был значительно меньше. Многие бедняки из-за невозможности уплатить Колым не женились до 40-50 лет. После того, как вопрос о браке решен, жених и невеста начинают придерживаться еще не изжитого в ногайской действительности обычая избегания кашуф. Жених не имеет права встречаться и разговаривать с матерью и отцом невесты, а также со старшими ее родственниками, дядями, братьями и так далее. В прошлом от соблюдения этого обычая молодой мужчина освобождался через 6-8 месяцев со дня свадьбы, после совершения обряда показа жениха – Киев-Кургистуф. В определенный день молодой мужчина вместе с друзьями приглашался в дом родителей жены. Он обычно приходил с подарками для них. Во время угощения тесть произносил тост в честь молодых, давал жизненные советы. С этого дня молодой муж мог беспрепятственно ходить в дом отца жены. Невеста до свадьбы также придерживалась обряда избегания. После свадьбы молодая почти сразу показывается матери и родственникам мужа. Однако свекра она не видит еще около года, до тех пор, пока свекор не даст согласия увидеть невестку. При первой встрече свекор, свекровь и родственники мужа одаривают молодую. Сейчас это, как правило, золото, а обряд часто устраивают во время или сразу после свадьбы. В свою очередь и молодая одаривает новых родственников. Один из запретов для невесты – после сватовства не называть родных жениха по имени. Она должна давать им ласкательные имена. Например, Кишке-Яс – маленький мальчик, или Мырзам – мой господин. Еще больше о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших выпусках. Но на сегодня все.

0: «Маяки 5».
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, УТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 211519.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
1: И дольше века длится жизнь. Хутор Новоисправнинский отпраздновал свой вековой юбилей. Пространство, где рождается глобальное будущее. По следам Международного фестиваля молодежи 2026. А что у нас в волшебной коробочке? Секреты профессионального мастерства логопеда-дефектолога Любови Савич. Мост между народами. Переводчик горской поэзии Владимир Романенко. Вивальди у костра. Отдых в горах – один из лучших.
0: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Зеленчукской 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Поезда здоровья продолжают работу в самых отдаленных уголках Карачаево-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов рассказал, что за 8 месяцев с начала года мобильные комплексы совершили более 115 выездов в горные аулы и села республики. Обследовали почти 27 тысяч человек. Благодаря передвижным комплексам жители региона проходят ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдают анализы крови и получают консультацию узких специалистов буквально в нескольких шагах от дома. Особенно важно, что врачам удалось выявить на ранних стадиях немало случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета. А ведь именно вовремя поставленный диагноз помогает сберечь здоровье, а порой и жизнь. Проект «Поезд здоровья» заработал в Карачаево-Черкесии в 2022 году и уже давно доказал свою эффективность. Сегодня по Карачаево-Черкесии курсируют 9 передвижных комплексов. В ближайшее время поступят еще 2. Тимрезов пригласил земляков на диспансеризацию и добавил, что в этом месяце онкологи и маммологи на мобильном маммографе дополнительно проведут ежегодную акцию «Розовый октябрь». Она направлена на профилактику и раннее выявление рака груди. В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная прививочная кампания. Одними из первых прививку от гриппа сделали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом Карачаево-Черкесии Сергеем Бескокотовым. В этом году в регион поступила отечественная трехвалентная вакцина, которая обеспечивает защиту от 3 штаммов вируса гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или учебы. Лучший участковый Карачаево-Черкесии служит Вадыги Хабли. Победителем народного голосования в региональном этапе конкурса «Народный участковый 2026» стал майор полиции Эльвира Юлдашева. Она обслуживает аул Адыги Хабль, где проживает более 2000 человек. В 2025 году участковая рассмотрела 116 обращений жителей, пресекла 44 правонарушения и раскрыла преступления. Жители аула отмечают ее открытость и готовность помочь. Майор Юлдашева представит республику во всероссийском финале конкурса «Народный участковый 2026». Имя победителя назовут в день сотрудника органов внутренних дел 10 ноября. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 105.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 5. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
9: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Enjoy. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а наша радиостанция КЧРФМ продолжает цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Сегодня поговорим об абазинской свадьбе. Здесь издревле практиковались две основные формы заключения брака – по сговору и умыкание. При этом намного больше был распространен брак по сговору. Существовал также колыбельный сговор, известный и другим народам Кавказа. Обычно он заключался между дружественными семьями, когда будущие муж и жена были детьми или даже младенцами. В день увоза невесты из родительского дома за ней посылали свиту родственников жениха, его близких друзей, одну-двух женщин. Ехал и сам жених. С момента приезда гостей девушка находилась в своей комнате в кругу родственниц. После короткого угощения гости изъявляли желание уехать вместе с невестой. Но это им удавалось не сразу, так как родственники девушки изобретали целый ряд препятствий, которые можно было преодолеть, только заплатив выкуп. Со дня привоза невесты и до свадьбы в прошлом проходило около месяца. На это время ее помещали в дом одного из родственников жениха, так называемый промежуточный дом, Адгалырта. Невеста находилась там под опекой семьи. Каждый вечер собиралась молодежь, устраивала танцы, на которых мог присутствовать и жених. Сам жених до свадьбы тоже находился у кого-нибудь из близких друзей – течара. За то время, что невеста находилась в промежуточном доме, родители жениха готовили все необходимое для свадьбы. Родители невесты не принимали участия в свадьбе ни своим присутствием, ни расходами. Вообще, участие стороны невесты в свадьбе ограничивалось присутствием нескольких родственников мужчин на религиозном обряде бракосочетания – наках. День свадьбы оглашали заранее и посылали вестников во все аулы, чтобы пригласить родственников. На крыше дома, где проходила свадьба, вывешивали флаг – знак того, что здесь проходит свадебное торжество. За невестой ехали шумные компании на тачанках, молодые люди верхом на лошадях. Увозили ее под свадебную песнь «Оридада». На своем пути к дому жениха молодежь устраивала скачки, стреляла из ружей. Невесту сразу не вводили в дом. Некоторое время она должна была стоять в кругу танцующих с двумя родственницами мужа по сторонам. Непременным участником танцев был своего рода распорядитель. Он веселил присутствующих, приглашал на танец пары, расхваливал танцующих, призывал родственников и друзей выкупить их из круга. Под звуки особой старинной мелодии невесту вводили в дом. На пороге ее осыпали сладостями и мелкими монетами. Под ноги бросали овечью шкуру. В прошлом невесту осыпали также просом, причем женщина, совершавшая этот обряд, трижды произносила про себя: «Пусть твой род множится, как умножается каждое это зернышко». Сначала невесту вводили в дом свекрови. Здесь ее встречала пожилая родственница, мазала ей губы смесью меда и топленого масла, желала ей в новой семье сладкой жизни. Другая женщина, известная своим крепким здоровьем и многодетностью, подходила к невесте и, расстегнув ей пояс, снова завязывала, но уже более свободно. Этот прием был направлен на то, чтобы молодая не осталась бездетной. Затем невесту уводили в приготовленную для нее комнату. На второй день после свадьбы совершался обряд знакомства свекрови с невесткой – кфнадылра. На это торжество приглашались близкие родственницы. Пока невестку под звуки гармонии вводили в комнату, преднамеренно создавали ей на пути беспорядок. Бросали на порог веник, разбрасывали мелкие предметы. Считалось, что если невестка заметит лежащие не на месте предметы и отложит их, или мимикой, по обычаю она не должна была говорить, чтобы не быть услышанной старшими, попросит их убрать, то она будет аккуратной хозяйкой. Если же пройдет мимо, то будет ленивой и неряшливой. Невестку ставили около двери, присутствующие по старшинству подходили к ней, трижды обнимали, высказывали добрые пожелания. Кто-нибудь из женщин при этом объяснял невестке, кто сейчас к ней подходит и кем она приходится мужу. По существу это было формальное знакомство невестки с родственницами мужа. Интересен и обряд рчважвара – снятие запрета не разговаривать со свекровью. Его проводили через несколько недель после свадьбы. Знакомство со свекром и снятие запрета на разговор с ним могло проходить намного позже, иногда даже через 5 или 10 лет. А порой невестка никогда не разговаривала со свекром. Кроме того, молодой снохе разрешали первый раз посетить дом родителей лишь ближе к концу первого года замужества. Современная абазинская свадьба сохраняет в себе сложившиеся на протяжении многих лет элементы. Например, как и много лет назад, считается особым удальством умение всадника загнать лошадь в дом и получить за это подарок. Не утратили своей актуальности обычаи почитания старших. Также жених не появляется у себя дома с момента увоза невесты и до самой свадьбы. А после свадьбы не показывается старшим, пока его, согласно традициям, не приведут домой оттуда, где он находился все это время. Все чаще на современных абазинских невестах можно видеть красивейшие национальные платья, а на женихах – черкесские. И это важный показатель того, что все чаще молодежь ищет пути к своим истокам. И это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. Еще больше о традициях, культуре и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. Не пропустите!
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800

0: Ставки 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи из цикла «Моя республика». Этот цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о свадебных традициях кубанских нагайцев, а в частности о сватовстве. Со временем некоторые моменты традиционной свадьбы незаслуженно забываются. У нагайцев это, например, состязание конников, борцов, силачей по поднятию тяжести, певцов, но многие бытуют до сих пор. Например, обряд кашуф – избегание невесты родителей, старших родственников мужа, а также избегание женихом родителей невесты. В прошлом о желании девушки выйти замуж за того или иного парня никто не спрашивал. Парень также был неволен в выборе невесты. Это решали его и ее отец, и старшие родственники. В настоящее время решающий голос остается за девушкой и парнем. Свадьбу проводят, считаясь с их мнением. Современный свадебный цикл кубанских нагайцев состоит из элементов сватовство, кыс-айтыруф, торжественная регистрация брака и свадебный вечер в доме невесты, церемония привода невесты в дом жениха и большая свадьба бет-ашар-той в доме жениха. Сватовство у нагайцев несколько похоже на церемонию сватовства, например, у узбеков, киргизов, казахов и некоторых народов Северного Кавказа. Узнав о взаимной склонности молодых, родители жениха посылают к родителям невесты сватов – кудалар. Сватами выбирают всеми уважаемых стариков, славящихся своим красноречием и хорошо знающих свадебный обряд. В наши дни отец девушки заранее ставится в известность о приходе сватов. Об этом ему сообщает жена, которой дочь поверяет свои секреты. Сватов торжественно встречают и усаживают на почетное место тер или тор. После угощения гости, поговорив о житейских делах, переходят к главной цели визита. Если стороны находят общий язык, то сразу же решают вопрос и о дне свадьбы. В прошлом у нагайцев отец девушки, если и был согласен выдать дочь замуж, все же не давал ответа сватам сразу, а говорил, что подумает, посоветуется с родственниками. Сваты приходили второй, а иногда и третий раз, и только тогда получали положительный ответ. Ответа не давали до тех пор, пока семья девушки не соберет сведений о положении семьи жениха. Одновременно с вопросом о замужестве решался в прошлом вопрос о колыме. Величина его зависела от именитости и зажиточности семьи жениха. У богатых колым достигал 1000 рублей, 30-40 голов скота, а у бедных был значительно меньше. Многие бедняки из-за невозможности уплатить колым не женились до 40-50 лет. После того, как вопрос о браке решен, жених и невеста начинают придерживаться еще не изжитого в нагайской действительности обычая избегания кашуф. Жених не имеет права встречаться и разговаривать с матерью и отцом невесты, а также со старшими ее родственниками, дядями, братьями и так далее. В прошлом отца

она не видит еще около года, до тех пор, пока свекор не даст согласия увидеть невестку. При первой встрече свекор, свекровь и родственники мужа одаривают молодую. Сейчас это, как правило, золото, а обряд часто устраивают во время или сразу после свадьбы. В свою очередь и молодая одаривает новых родственников. Один из запретов для невесты – после сватовства не называть родных жениха по имени. Она должна давать им ласкательные имена. Например, Кишкияс – маленький мальчик, или Мырзам – мой господин. Еще больше о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших выпусках. Но на сегодня все.

0: 104.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 263

0: 95.5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, УТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 211519.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Вучки Кени, 17 часов.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Поезда здоровья продолжают работу в самых отдаленных уголках Карачаево-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов рассказал, что за 8 месяцев с начала года мобильные комплексы совершили более 115 выездов в горные аулы и села республики. Обследовали почти 27 тысяч человек. Благодаря передвижным комплексам жители региона проходят ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдают анализы крови и получают консультацию узких специалистов буквально в нескольких шагах от дома. Особенно важно, что врачам удалось выявить на ранних стадиях немало случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета. А ведь именно вовремя поставленный диагноз помогает сберечь здоровье, а порой и жизнь. Проект «Поезд здоровья» заработал в Карачаево-Черкесии в 2022 году и уже давно доказал свою эффективность. Сегодня по Карачаево-Черкесии курсируют 9 передвижных комплексов. В ближайшее время поступят еще 2. Тимрезов пригласил земляков на диспансеризацию и добавил, что в этом месяце онкологи и маммологи на мобильном маммографе дополнительно проведут ежегодную акцию «Розовый октябрь». Она направлена на профилактику и раннее выявление рака груди. В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная прививочная кампания. Одними из первых прививку от гриппа сделали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом Карачаево-Черкесии Сергеем Бескокотовым. В этом году в регион поступила отечественная трехвалентная вакцина, которая обеспечивает защиту от 3 штаммов вируса гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или учебы. Лучший участковый Карачаево-Черкесии служит Вадыги Хабли. Победителем народного голосования в региональном этапе конкурса «Народный участковый 2026» стал майор полиции Эльвира Юлдашева. Она обслуживает аул Адыги Хабль, где проживает более 2000 человек. В 2025 году участковая рассмотрела 116 обращений жителей, пресекла 44 правонарушения и раскрыла преступления. Жители аула отмечают ее открытость и готовность помочь. Майор Юлдашева представит республику во всероссийском финале конкурса «Народный участковый 2026». Имя победителя назовут в день сотрудника органов внутренних дел – 10 ноября. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: В Рамадан важно, чтобы все было спокойно и гармонично, в том числе и в финансах. Т-банк поддерживает вас и помогает управлять средствами по нормам ислама. Оформи исламскую карту и получи 2 месяца бесплатного обслуживания. Т-банк. Он такой один.
7: Акция длится по 1 апреля 2026 года при условии первого оформления карты. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». И дольше века длится жизнь. Хутор Новоисправнинский отпраздновал свой вековой юбилей. Пространство, где рождается глобальное будущее. По следам Международного фестиваля молодежи 2026. А что у нас в волшебной коробочке? Секреты профессионального мастерства логопеда-дефектолога Любови Савич. Мост между народами. Переводчик горской поэзии Владимир Романенко. Вивальди у костра. Отдых в горах – один из лучших.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 105.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
10: 265-888.

много песен и стихов. Про тебя сложил народ. Ну, позволь и мне пять слов промурлыкать под аккорд.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу, 3 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 6, днем до плюс 15 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 12 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Домбае также пасмурно, ночью всего плюс 3, днем до плюс 11 градусов. В Архызе температура еще ниже, ночью плюс 2, днем плюс 10, пасмурно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи из цикла «Моя республика». Этот цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о свадебных традициях кубанских нагайцев, а в частности о сватовстве. Со временем некоторые моменты традиционной свадьбы незаслуженно забываются. У нагайцев это, например, состязание конников, борцов, силачей по поднятию тяжести, певцов, но многие бытуют до сих пор. Например, обряд кашуф – избегание невесты родителей, старших родственников мужа, а также избегание женихом родителей невесты. В прошлом о желании девушки выйти замуж за того или иного парня никто не спрашивал. Парень также был неволен в выборе невесты. Это решали его и ее отец, и старшие родственники. В настоящее время решающий голос остается за девушкой и парнем. Свадьбу проводят, считаясь с их мнением. Современный свадебный цикл кубанских нагайцев состоит из элементов сватовство, кыс айтеруф, торжественная регистрация брака и свадебный вечер в доме невесты, церемония привода невесты в дом жениха и большая свадьба бет ашар той в доме жениха. Сватовство у нагайцев несколько похоже на церемонию сватовства, например, у узбеков, киргизов, казахов и некоторых народов Северного Кавказа. Узнав о взаимной склонности молодых, родители жениха посылают к родителям невесты сватов – кудалар. Сватами выбирают всеми уважаемых стариков, славящихся своим красноречием и хорошо знающих свадебный обряд. В наши дни отец девушки заранее ставится в известность о приходе сватов. Об этом ему сообщает жена, которой дочь поверяет свои секреты. Сватов торжественно встречают и усаживают на почетное место тер или тор. После угощения гости, поговорив о житейских делах, переходят к главной цели визита. Если стороны находят общий язык, то сразу же решают вопрос и о дне свадьбы. В прошлом у нагайцев отец девушки, если и был согласен выдать дочь замуж, все же не давал ответа сватам сразу, а говорил, что подумает, посоветуется с родственниками. Сваты приходили второй, а иногда и третий раз, и только тогда получали положительный ответ. Ответа не давали до тех пор, пока семья девушки не соберет сведений о положении семьи жениха. Одновременно с вопросом о замужестве решался в прошлом вопрос о колыме. Величина его зависела от именитости и зажиточности семьи жениха. У богатых колым достигал 1000 рублей, 30-40 голов скота, а у бедных был значительно меньше. Многие бедняки из-за невозможности уплатить колым не женились до 40-50 лет. После того, как вопрос о браке решен, жених и невеста начинают придерживаться еще не изжитого в нагайской действительности обычая избегания кашуф. Жених не имеет права встречаться и разговаривать с матерью и отцом невесты, а также со старшими ее родственниками, дядями, братьями и так далее. В прошлом от соблюдения этого обычая молодой мужчина освобождался через 6-8 месяцев со дня свадьбы после совершения обряда показа жениха – киев-кургистуф. В определенный день молодой мужчина вместе с друзьями приглашался в дом родителей жены. Он обычно приходил с подарками для них. Во время угощения тесть произносил тост в честь молодых, давал жизненные советы. С этого дня молодой муж мог беспрепятственно ходить в дом отца жены. Невеста до свадьбы также придерживалась обряда избегания. После свадьбы молодая почти сразу показывается матери и родственникам мужа. Однако свекра она не видит еще около года, до тех пор, пока свекор не даст согласия увидеть невестку. При первой встрече свекор, свекровь и родственники мужа одаривают молодую. Сейчас это, как правило, золото, а обряд часто устраивают во время или сразу после свадьбы. В свою очередь и молодая одаривает новых родственников. Один из запретов для невесты – после сватовства не называть родных жениха по имени. Она должна давать им ласкательные имена. Например, Кишке-Яс – маленький мальчик, или Мырзам – мой господин.
Еще больше о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших выпусках. Ну а на сегодня все.

0: 105.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Преградной, 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Поезда здоровья продолжают работу в самых отдаленных уголках Карачаево-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов рассказал, что за 8 месяцев с начала года мобильные комплексы совершили более 115 выездов в горные аулы и села республики. Обследовали почти 27 тысяч человек. Благодаря передвижным комплексам жители региона проходят ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдают анализы крови и получают консультацию узких специалистов буквально в нескольких шагах от дома. Особенно важно, что врачам удалось выявить на ранних стадиях немало случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета. А ведь именно вовремя поставленный диагноз помогает сберечь здоровье, а порой и жизнь. Проект «Поезд здоровья» заработал в Карачаево-Черкесии в 2022 году и уже давно доказал свою эффективность. Сегодня по Карачаево-Черкесии курсируют 9 передвижных комплексов. В ближайшее время поступят еще 2. Тимрезов пригласил земляков на диспансеризацию и добавил, что в этом месяце онкологи и маммологи на мобильном маммографе дополнительно проведут ежегодную акцию «Розовый октябрь». Она направлена на профилактику и раннее выявление рака груди. В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная прививочная кампания. Одними из первых прививку от гриппа сделали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом Карачаево-Черкесии Сергеем Бескокотовым. В этом году в регион поступила отечественная трехвалентная вакцина, которая обеспечивает защиту от 3 штаммов вируса гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или учебы. Лучший участковый Карачаево-Черкесии служит Вадыги Хабли. Победителем народного голосования в региональном этапе конкурса «Народный участковый 2026» стал майор полиции Эльвира Юлдашева. Она обслуживает аул Адыги Хабль, где проживает более 2000 человек. В 2025 году участковая рассмотрела 116 обращений жителей, пресекла 44 правонарушения и раскрыла преступления. Жители аула отмечают ее открытость и готовность помочь. Майор Юлдашева представит республику во всероссийском финале конкурса «Народный участковый-2026». Имя победителя назовут в день сотрудника органов внутренних дел 10 ноября. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в субботу, 3 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 6, днем до плюс 15 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 12 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Донбае также пасмурно, ночью всего плюс 3, днем до плюс 11 градусов. В Архызе температура еще ниже, ночью плюс 2, днем плюс 10, пасмурно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Благодарю за сердце.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: в Зеленчукской, 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Поезда здоровья продолжают работу в самых отдаленных уголках Карачаево-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов рассказал, что за 8 месяцев с начала года мобильные комплексы совершили более 115 выездов в горные аулы и села республики. Обследовали почти 27 тысяч человек. Благодаря передвижным комплексам жители региона проходят ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдают анализы крови и получают консультацию узких специалистов буквально в нескольких шагах от дома. Особенно важно, что врачам удалось выявить на ранних стадиях немало случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета. А ведь именно вовремя поставленный диагноз помогает сберечь здоровье, а порой и жизнь. Проект «Поезд здоровья» заработал в Карачаево-Черкесии в 2022 году и уже давно доказал свою эффективность. Сегодня по Карачаево-Черкесии курсируют 9 передвижных комплексов. В ближайшее время поступят еще 2. Тимрезов пригласил земляков на диспансеризацию и добавил, что в этом месяце онкологи и маммологи на мобильном маммографе дополнительно проведут ежегодную акцию «Розовый октябрь». Она направлена на профилактику и раннее выявление рака груди. В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная прививочная кампания. Одними из первых прививку от гриппа сделали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом Карачаево-Черкесии Сергеем Бескокотовым. В этом году в регион поступила отечественная трехвалентная вакцина, которая обеспечивает защиту от 3 штаммов вируса гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или учебы. Лучший участковый Карачаево-Черкесии служит в Адыге Хабле. Победителем народного голосования в региональном этапе конкурса «Народный участковый 2026» стал майор полиции Эльвира Юлдашева. Она обслуживает аул Адыге Хабль, где проживает более 2000 человек. В 2025 году участковая рассмотрела 116 обращений жителей, пресекла 44 правонарушения и раскрыла преступления. Жители аула отмечают ее открытость и готовность помочь. Майор Юлдашева представит республику во всероссийском финале конкурса «Народный участковый 2026». Имя победителя назовут в день сотрудника органов внутренних дел 10 ноября.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу, 3 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 6, днем до плюс 15 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 12 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Домбае также пасмурно, ночью всего плюс 3, днем до плюс 11 градусов. В Архызе температура еще ниже, ночью плюс 2, днем плюс 10, пасмурно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а наша радиостанция КЧРФМ продолжает цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Сегодня поговорим об абазинской свадьбе. Здесь издревле практиковались две основные формы заключения брака – по сговору и умыкание. При этом намного больше был распространен брак по сговору. Существовал также колыбельный сговор, известный и другим народам Кавказа. Обычно он заключался между дружественными семьями, когда будущие муж и жена были детьми или даже младенцами. В день увоза невесты из родительского дома за ней посылали свиту родственников жениха, его близких друзей, одну-двух женщин. Ехал и сам жених. С момента приезда гостей девушка находилась в своей комнате в кругу родственниц. После короткого угощения гости изъявляли желание уехать вместе с невестой. Но это им удавалось не сразу, так как родственники девушки изобретали целый ряд препятствий, которые можно было преодолеть, только заплатив выкуп. Со дня привоза невесты и до свадьбы в прошлом проходило около месяца. На это время ее помещали в дом одного из родственников жениха, так называемый промежуточный дом, Адгалырта. Невеста находилась там под опекой семьи. Каждый вечер собиралась молодежь, устраивала танцы, на которых мог присутствовать и жених. Сам жених до свадьбы тоже находился у кого-нибудь из близких друзей – Течара. За то время, что невеста находилась в промежуточном доме, родители жениха готовили все необходимое для свадьбы. Родители невесты не принимали участия в свадьбе ни своим присутствием, ни расходами. Вообще, участие стороны невесты в свадьбе ограничивалось присутствием нескольких родственников мужчин на религиозном обряде бракосочетания – наках. День свадьбы оглашали заранее и посылали вестников во все аулы, чтобы пригласить родственников. На крыше дома, где проходила свадьба, вывешивали флаг – знак того, что здесь проходит свадебное торжество. За невестой ехали шумные компании на тачанках, молодые люди верхом на лошадях. Увозили ее под свадебную песнь «Оридада». На своем пути к дому жениха молодежь устраивала скачки, стреляла из ружей. Невесту сразу не вводили в дом. Некоторое время она должна была стоять в кругу танцующих с двумя родственницами мужа по сторонам. Непременным участником танцев был своего рода распорядитель. Он веселил присутствующих, приглашал на танец пары, расхваливал танцующих, призывал родственников и друзей выкупить их из круга. Под звуки особой старинной мелодии невесту вводили в дом. На пороге ее осыпали сладостями и мелкими монетами. Под ноги бросали овечью шкуру. В прошлом невесту осыпали также просом, причем женщина, совершавшая этот обряд, трижды произносила про себя: «Пусть твой род множится, как умножается каждое это зернышко». Сначала невесту вводили в дом свекрови. Здесь ее встречала пожилая родственница, мазала ей губы смесью меда и топленого масла, желала ей в новой семье сладкой жизни. Другая женщина, известная своим крепким здоровьем и многодетностью, подходила к невесте и, расстегнув ей пояс, снова завязывала, но уже более свободно. Этот прием был направлен на то, чтобы молодая не осталась бездетной. Затем невесту уводили в приготовленную для нее комнату. На второй день после свадьбы совершался обряд знакомства свекрови с невесткой – кфнадылра. На это торжество приглашались близкие родственницы. Пока невестку под звуки гармонии вводили в комнату, преднамеренно создавали ей на пути беспорядок. Бросали на порог веник, разбрасывали мелкие предметы. Считалось, что если невестка заметит лежащие не на месте предметы и отложит их, или мимикой, по обычаю она не должна была говорить, чтобы не быть услышанной старшими, попросит их убрать, то она будет аккуратной хозяйкой. Если же пройдет мимо, то будет ленивой и неряшливой. Невестку ставили около двери, присутствующие по старшинству подходили к ней, трижды обнимали, высказывали добрые пожелания. Кто-нибудь из женщин при этом объяснял невестке, кто сейчас к ней подходит и кем она приходится мужу. По существу это было формальное знакомство невестки с родственницами мужа. Интересен и обряд рчважвара – снятие запрета не разговаривать со свекровью. Его проводили через несколько недель после свадьбы. Знакомство со свекром и снятие запрета на разговор с ним могло проходить намного позже, иногда даже через 5 или 10 лет. А порой невестка никогда не разговаривала со свекром. Кроме того, молодой снохе разрешали первый раз посетить дом родителей лишь ближе к концу первого года замужества. Современная абазинская свадьба сохраняет в себе сложившиеся на протяжении многих лет элементы. Например, как и много лет назад, считается особым удальством умение всадника загнать лошадь в дом и получить за это подарок. Не утратили своей актуальности обычаи почитания старших. Также жених не появляется у себя дома с момента увоза невесты и до самой свадьбы. А после свадьбы не показывается старшим, пока его, согласно традициям, не приведут домой оттуда, где он находился все это время. Все чаще на современных абазинских невестах можно видеть красивейшие национальные платья, а на женихах – черкесские. И это важный показатель того, что все чаще молодежь ищет пути к своим истокам. И это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. Еще больше о традициях, культуре и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. Не пропустите!
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
1: И дольше века длится жизнь. Хутор Новоисправнинский отпраздновал свой вековой юбилей. Пространство, где рождается глобальное будущее. По следам Международного фестиваля молодежи 2026. А что у нас в волшебной коробочке? Секреты профессионального мастерства логопеда-дефектолога Любови Савич. Мост между народами. Переводчик горской поэзии Владимир Романенко. Вивальди у костра. Отдых в горах – один из лучших.
0: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу, 3 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 6, днем до плюс 15 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 12 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Домбае также пасмурно, ночью всего плюс 3, днем до плюс 11 градусов. В Архызе температура еще ниже, ночью плюс 2, днем плюс 10, пасмурно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, УТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи из цикла «Моя республика». Этот цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о свадебных традициях кубанских ногайцев, а в частности о сватовстве. Со временем некоторые моменты традиционной свадьбы незаслуженно забываются. У ногайцев это, например, состязание конников, борцов, силачей по поднятию тяжести, певцов, но многие бытуют до сих пор. Например, обряд кашуф – избегание невесты родителей, старших родственников мужа, а также избегание женихом родителей невесты. В прошлом о желании девушки выйти замуж за того или иного парня никто не спрашивал. Парень также был неволен в выборе невесты. Это решали его и ее отец, и старшие родственники. В настоящее время решающий голос остается за девушкой и парнем. Свадьбу проводят, считаясь с их мнением. Современный свадебный цикл кубанских ногайцев состоит из элементов сватовство, кыс-айтыруф, торжественная регистрация брака и свадебный вечер в доме невесты, церемония привода невесты в дом жениха и большая свадьба бет-ашар-той в доме жениха. Сватовство у ногайцев несколько похоже на церемонию сватовства, например, у узбеков, киргизов, казахов и некоторых народов Северного Кавказа. Узнав о взаимной склонности молодых, родители жениха посылают к родителям невесты сватов – кудалар. Сватами выбирают всеми уважаемых стариков, славящихся своим красноречием и хорошо знающих свадебный обряд. В наши дни отец девушки заранее ставится в известность о приходе сватов. Об этом ему сообщает жена, которой дочь поверяет свои секреты. Сватов торжественно встречают и усаживают на почетное место тер или тор. После угощения гости, поговорив о житейских делах, переходят к главной цели визита. Если стороны находят общий язык, то сразу же решают вопрос и о дне свадьбы. В прошлом у ногайцев отец девушки, если и был согласен выдать дочь замуж, все же не давал ответа сватам сразу, а говорил, что подумает, посоветуется с родственниками. Сваты приходили второй, а иногда и третий раз, и только тогда получали положительный ответ. Ответа не давали до тех пор, пока семья девушки не соберет сведений о положении семьи жениха. Одновременно с вопросом о замужестве решался в прошлом вопрос о колыме. Величина его зависела от именитости и зажиточности семьи жениха. У богатых колым достигал 1000 рублей, 30-40 голов скота, а у бедных был значительно меньше. Многие бедняки из-за невозможности уплатить колым не женились до 40-50 лет. После того, как вопрос о браке решен, жених и невеста начинают придерживаться еще не изжитого в ногайской действительности обычая избегания кашуф. Жених не имеет права встречаться и разговаривать с матерью и отцом невесты, а также со старшими ее родственниками, дядями, братьями и так далее. В прошлом от соблюдения этого обычая молодой мужчина освобождался через 6-8 месяцев со дня свадьбы после совершения обряда показа жениха – киев-кургистуф. В определенный день молодой мужчина вместе с друзьями приглашался в дом родителей жены. Он обычно приходил с подарками для них. Во время угощения тесть произносил тост в честь молодых, давал жизненные советы. С этого дня молодой муж мог беспрепятственно ходить в дом отца жены. Невеста до свадьбы также придерживалась обряда избегания. После свадьбы молодая почти сразу показывается матери и родственникам мужа. Однако свекра она не видит еще около года, до тех пор, пока свекор не даст согласия увидеть невестку. При первой встрече свекор, свекровь и родственники мужа одаривают молодую. Сейчас это, как правило, золото, а обряд часто устраивают во время или сразу после свадьбы. В свою очередь и молодая одаривает новых родственников. Один из запретов для невесты – после сватовства не называть родных жениха по имени. Она должна давать им ласкательные имена. Например, Кишке-Яс – маленький мальчик, или Мырзам – мой господин.
Еще больше о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших выпусках. Но на сегодня все.

0: Карачаевске 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Поезда здоровья продолжают работу в самых отдаленных уголках Карачаева-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов рассказал, что за 8 месяцев с начала года мобильные комплексы совершили более 115 выездов в горные аулы и села республики. Обследовали почти 27 тысяч человек. Благодаря передвижным комплексам жители региона проходят ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдают анализы крови и получают консультацию узких специалистов буквально в нескольких шагах от дома. Особенно важно, что врачам удалось выявить на ранних стадиях немало случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета. А ведь именно вовремя поставленный диагноз помогает сберечь здоровье, а порой и жизнь. Проект «Поезд здоровья» заработал в Карачаево-Черкесии в 2022 году и уже давно доказал свою эффективность. Сегодня по Карачаево-Черкесии курсируют 9 передвижных комплексов. В ближайшее время поступят еще 2. Тимрезов пригласил земляков на диспансеризацию и добавил, что в этом месяце онкологи и маммологи на мобильном маммографе дополнительно проведут ежегодную акцию «Розовый октябрь». Она направлена на профилактику и раннее выявление рака груди. В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная прививочная кампания. Одними из первых прививку от гриппа сделали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом Карачаево-Черкесии Сергеем Бескокотовым. В этом году в регион поступила отечественная трехвалентная вакцина, которая обеспечивает защиту от 3 штаммов вируса гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или учебы. Лучший участковый Карачаево-Черкесии служит Вадыги Хабли. Победителем народного голосования в региональном этапе конкурса «Народный участковый 2026» стал майор полиции Эльвира Юлдашева. Она обслуживает аул Адыги Хабль, где проживает более 2000 человек. В 2025 году участковая рассмотрела 116 обращений жителей, пресекла 44 правонарушения и раскрыла преступления. Жители аула отмечают ее открытость и готовность помочь. Майор Юлдашева представит республику во всероссийском финале конкурса «Народный участковый 2026». Имя победителя назовут в день сотрудника органов внутренних дел 10 ноября.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». И дольше века длится жизнь. Хутор Новоисправнинский отпраздновал свой вековой юбилей. Пространство, где рождается глобальное будущее. По следам Международного фестиваля молодежи 2026. А что у нас в волшебной коробочке? Секреты профессионального мастерства логопеда-дефектолога Любови Савич. Мост между народами. Переводчик горской поэзии Владимир Романенко. Вивальди у костра. Отдых в горах – один из лучших. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Захочешь конфетку, да?
1: Конечно.

0: ЧРФМ 104.5 Карачаевск.
1: Здесь небеса с горами воедино. Здесь птичьи песни вторит звон ручья. Мой отчий край, мой рай благословенный. Горжусь

0: дышу тобой одной.
1: Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Тиберде три ночи.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Поезда здоровья продолжают работу в самых отдаленных уголках Карачаева-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов рассказал, что за 8 месяцев с начала года мобильные комплексы совершили более 115 выездов в горные аулы и села республики. Обследовали почти 27 тысяч человек. Благодаря передвижным комплексам жители региона проходят ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдают анализы крови и получают консультацию узких специалистов буквально в нескольких шагах от дома. Особенно важно, что врачам удалось выявить на ранних стадиях немало случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета. А ведь именно вовремя поставленный диагноз помогает сберечь здоровье, а порой и жизнь. Проект «Поезд здоровья» заработал в Карачаево-Черкесии в 2022 году и уже давно доказал свою эффективность. Сегодня по Карачаево-Черкесии курсируют 9 передвижных комплексов. В ближайшее время поступят еще 2. Тимрезов пригласил земляков на диспансеризацию и добавил, что в этом месяце онкологи и маммологи на мобильном маммографе дополнительно проведут ежегодную акцию «Розовый октябрь». Она направлена на профилактику и раннее выявление рака груди. В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная прививочная кампания. Одними из первых прививку от гриппа сделали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом Карачаево-Черкесии Сергеем Бескокотовым. В этом году в регион поступила отечественная трехвалентная вакцина, которая обеспечивает защиту от 3 штаммов вируса гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или учебы. Лучший участковый Карачаево-Черкесии служит в Адыге Хабле. Победителем народного голосования в региональном этапе конкурса «Народный участковый 2026» стал майор полиции Эльвира Илдашева. Она обслуживает